Здание реактора. Запас топлива перезарядки. Доступ к вентиляции камеры. Бассейны для облучённого топлива. Подача топлива. Первичный фильтр охлаждающей воды.

реактор. Площадка доступа к контрольным колосникам. Правильно. Доступ к посту контроля деактивации. Вспомогательный насос охлаждения ядра. Насос осушки здания. Фазовый сепаратор. Выдача

0: Аптечка натрия и химический взрыв. Натрий, вода в сети вторичного охлаждения сферы генератора ПН-350. Значит, начинай от печки.
1: Нет. Значит, кончай в Сибири.